0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε, Τζέσε.
2: Паркет, паркет, ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От Lia-Design.com.
0: Катра FM 100,4.

0: Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.